0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: right snap.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: is the answer.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

юности, когда я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 13.
1: Реклама.
4: «Окна от Бориса». 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы, единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможно, денежные потери или разочарования. Скорпионы, день правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы, день проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги, пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи, день, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыба, партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна от Шакиры.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник», а потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.
4: Если враг слепой надежде, Русь покорить, Русь покорить.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM
1: 104.2.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области с 1 июня по 31 августа пройдет благотворительная акция «Помоги собраться в школу». На нее из регионального и местных бюджетов выделено более 47 миллионов рублей. Также добавляются средства от благотворителей. Губернатор Алексей Русских сообщил, что помощь получат более 18 тысяч детей. Среди них больше 2 тысяч первоклассников. Школьников из семей, которые оказались в трудной ситуации, вручат рюкзаки, подарочные наборы и книги для внеклассного чтения. В акции участвуют также дети участников специальной военной операции. Губернатор призвал жителей предприятий, организаций, сотрудников, представительства региона и депутатов присоединиться к этой акции. Руководители организаций в муниципальных районах попросили помочь обеспечить детей своих сотрудников школьной и спортивной формой, обувью, ручками, тетрадями и другими принадлежностями. На этой неделе в Ульяновске ожидаются дожди и сильный ветер. Порывы ветра могут повредить деревья. Как ранее сообщалось, по области ожидается гроза, штормовой ветер и град. Специалисты городского центра по благоустройству и озеленению просят жителей сообщать об упавших после ветра деревьях. Сделать это можно по телефону 73 79 11. Операторы примут информацию и направят бригады для уборки. Городские службы Ульяновские из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. Ульяновская областная станция переливания крови заявила о срочной потребности во второй группе крови с отрицательным резусом. На нее поступило много заявок от медицинских организаций. В лечебных учреждениях пациенты с этой группой особенно нуждаются в переливании крови. Станция призывает доноров посетить службу крови по адресу улица 3-го интернационала, дом 1396. Время работы с 8 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Президент России Владимир Путин с 27 по 29 мая совершит государственный визит в Казахстан по приглашению президента. В рамках визита запланированы переговоры, посвященные укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. В первый день визита, который начнется в среду вечером, лидеры двух стран пройдут неофициальный обед в формате тет-а-тет. Основные переговоры состоятся в четверг, 28 мая, где будет обсуждено множество вопросов, включая энергетику и экономическое сотрудничество. Ожидается подписание более полутора десятков документов, среди которых соглашение о строительстве атомной электростанции. Станции в Казахстане. Японские ученые из столичного университета выделили новый тип аномальной жары – влажные тепловые волны. Они возникают при приближении тропических циклонов и отличаются от традиционной засушливой жары с сочетанием экстремальных температур с высокой влажностью и ливнями, что создает повышенную нагрузку на организм. В отличие от континентальных регионов, где жара вызвана высыханием почвы, в Японии, окруженной морями, этот механизм слабее. Новая классификация поможет точнее прогнозировать эти явления и предупреждать население.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 13.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
2: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
3: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
4: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д, Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
5: «Авторай Эксперт».
6: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
7: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
6: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
7: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
8: Ульяновск FM. 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бенгентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения, хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген МЦ1Р, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт-Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 13.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы. Будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы. Ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки. Может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы. Единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы, день правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыба. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна от Шакиры.
4: «Дай,

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник», а потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

Главное, да, хорошо контакт с

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Глава Ульяновска Александр Балдакин отчитался перед депутатами о работе администрации за прошлый год, уделив внимание коммунальной инфраструктуре. Так, в прошлом году был проведен ремонт сетей на 4 крупных объектах. По нацпроекту отремонтированы участки водопровода номер 6 благодаря областному бюджету сети в Приволжской зоне в поселке Пригородной. Новые работки назначены на прокладке сетей для многодетных семей в Вышеевке, замена коллектора у 4-го инженерного проезда, реконструкция очистных сооружений Левобережья. В планах на будущий год завершить строительство системы водоснабжения южнее Ишьевки в квартале Г и Д. Продолжит ремонт 4 объектов водоотведения. Запланирована реконструкция Архангельского водозабора, ремонт водопровода в промзоне, а также система водоснабжения юго-западного микрорайона. В том числе завершить реконструкцию сооружений биологической очистки на Левобережье. В Ульяновской области с 1 июня по 31 августа пройдет благотворительная акция «Помоги собраться в школу». На нее из регионального и местных бюджетов выделено более 47 миллионов рублей. Также добавляются средства от благотворителей. Губернатор Алексей Русских сообщил, что помощь получит более 18 тысяч детей. Среди них больше 2 тысяч первоклассников. Школьников из семей, которые оказались в трудной ситуации, вручат рюкзаки, подарочные наборы и книги для внеклассного чтения. В акции участвуют также дети участников специальной военной операции. Губернатор призвал жителей предприятия, организации, сотрудников, представительства региона и депутатов присоединиться к этой акции. Руководители организаций в муниципальных районах попросили помочь обеспечить детей своих сотрудников школьной и спортивной формой, обувью, ручками, тетрадями и другими принадлежностями. Оценки за поведение в российских школах будут выставлять коллектив педагогов, а не один учитель. В составе комиссии войдут советник директора по воспитанию, учителя, логопеды и дефектологи, социальные педагоги, психологи и предметники. В этом году система проходит апробацию для учеников с 1 по 8 классов в 89 школах. По данным эксперта Минпросвещения Марины Коневой, педагоги уже отмечают положительные изменения. Дети начинают ориентироваться на лучшие качества сверстников. С 2027 по 2028 учебные года новую систему оценки поведения планируется внедрить во всех общеобразовательных организациях страны. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72. Копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 13.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
4: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги, на это просто нет времени.
5: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
6: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
7: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
8: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
9: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновская ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения, хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген МЦ1Р, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

your body.

0: Да.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 13.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Реклама.
1: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
1: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. На этой неделе в Ульяновске ожидаются дожди и сильный ветер. Порывы ветра могут повредить деревья. Как ранее сообщалось, по области ожидается гроза, штормовой ветер и град. Специалисты городского центра по благоустройству и озеленению просят жителей сообщать об упавших после ветра деревьях. Сделать это можно по телефону 73 79 11. Операторы примут информацию и направят бригады для уборки. Городские службы Ульяновские из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитровграда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяется система передачи опыта и автономного техобслуживания. Сотрудники проходят обучение по бережливым технологиям. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев объявил, что модернизация ЖКХ станет ключевым направлением обновленной программы «Единой России». Он также отметил, что с 2021 года за время реализации текущей народной программы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей. Также завершено строительство реконструкции и капитальный ремонт почти в 600 объектах ЖКХ. Однако предстоит решить вопросы повышения качества услуг и прозрачность формирования тарифов. Как подчеркнул Якушев, он должен быть понятен и прозрачен для людей. «Справедливая Россия за правду» в Госдуму внесла межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Как пояснил первый заместитель руководителя фракции Дмитрий Кусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице. Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, а также выявлять источник распространения инфекции. Международная экспедиция на судне исследовала 3 глубоководных желоба у Японии на глубинах от 4 до 9 тысяч метров. Ученые зафиксировали не менее 108 групп организмов и записали около 460 часов видео. Среди открытий неизвестное существо, скопление более 1500 стебельчатых морских лилий, хищные губки, улитка на глубине 8 тысяч метров и гигантские амфипоры. Также были обнаружены следы человеческой деятельности, мусор и отходы. Курс валюты на сегодня доллар 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля 72 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Утром дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. Ночью до плюс 10, днем до плюс 13.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Такой музыкальный привет из 90-х. «Северный ветер», хит Линды, только что музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию с вами до вечера. Много классной музыки у нас и дальше, например, сейчас Калео, «Way Down We Go».
1: Oh, Father, tell me

0: парни из далекой загадочной страны, где киты, вулканы и вечные снега, из Исландии. Калео, Way Down We Go, мощнейший хит только что. Дальше Катин Крю, слушаем песню I Just Died In Your Arms Tonight, а пока Анна Романова, у нас интересная тема.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн судил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московская «Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. Их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года. Но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и FIFA перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Переменная облачность, утром дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Почему день

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в ближайшую десятиминутку. Мы дальше подготовили настоящие музыкальные деликатесы, золотую коллекцию. Включаем Челентано, чуть раньше Sting, Desert Rose, а начнем с Bangles, золотую коллекцию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Такой хриплый, завораживающий вокал Адриана Челентано «Анкора Вива» в финале золотой коллекции часа. Дальше у нас пять песен о любви. Начнем пятерку с трека «What's a woman without a man» «Vaya con Dios», а перед этим музыка понятная без слов «Фидель Уикет».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская, 22Н. 729-789.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 13.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: В этом выпуске с нами Сэнди Ли, Атоми Китон, Мурат Насыров, Оливия Дин через 3 минуты. А начнем с классного блюзового трека. Вот он уже звучит. Это «Vaya con Dios» — «What's a woman without a man?». Давайте насладимся.

0: Группа с таким забавным названием, если переводить на русский, «Атомные котятки». «Atomic Kitten» только что в 5 песнях о любви. В рамках пятерки у нас остался еще один трек. Его включаем прямо сейчас. «Paradise» Сэнди Ли. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: «Ульяновск-ФМ».
3: На радио «Ульяновск-ФМ». 5 песен о любви.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: С вами Роман Калашников. Желаю вам яркого дня. Дальше золотая коллекция. Для вас Дани и Тереза «If Only You». Раньше Марк Алмонд. Ну а начнет Фил Коллинз нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

cozy thing.

0: Дани и Тереза в финале золотой коллекции этого часа. На старте Грегуар, Рю де Зетуаль, улица звезд. Посмотрим, кстати, что будет в плане погоды на наших улицах. Нас ждет прогноз. Ну и сейчас музыка, понятная, без слов. The Moment, Кенни Джи.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Утром дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. Ночью до плюс 10, днем до плюс 13.
0: Реклама.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Питер знает. С нами только что старые добрые московские стиляги «Браво». Меня зовут Роман Калашников. Дальше нас ждет дуэт Роберт Кристиан и Элис Шука. Такой неторопливый, расслабляющий трек «In the End».

Говорят, что в свое время Лайонел Ричи посчитал эту песню слишком мягкой, слишком романтичной, и хотел было отказаться от нее, не включать в альбом, но демо вовремя услышал продюсер и буквально заставил исполнителя включить этот трек в альбом, и, как мы понимаем, получился настоящий хит. Hello, это Лайонел Ричи, музыка, которую мы любим. Дальше Ума Турман в «Городе дождь».

0: Ульяновск-ФМ. Меньше слов, больше музыки. Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность. Утром дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. Ночью до плюс 10, днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Ульяновск FM.
2: Рабочий четверг в разгаре. Пожелаю, чтобы этот день прошел легко и продуктивно. Меня зовут Роман Калашников. Ну и по традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу золотую коллекцию. В этом выпуске Дабас, Скорпы, а начнем с Криса Дебурга. Lady in Red.
0: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: нами только что Дабас в золотой коллекции часа. Дайдо на старте, thank you. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем мелодию АО Демаго Secret Service.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
6: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Утром дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. Ночью до плюс 10, днем до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это «Сплин», «Романс», «Золотые хиты». С вами Роман Калашников. Дальше не пропускайте новинку. Классная песня «Fever Dream», что можно перевести как «Лихорадочный сон». Давайте послушаем Алекса Уоррена.

0: Александра «Heaven Can Wait» – золотые хиты. Далее послушаем Томаса Нева Грина, датского исполнителя. Нас ждет песня, ну или история о очень сильной влюбленности «Every Time I See Your Smile».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги – на это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу, наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск, Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
9: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность. Утром дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. Ночью до плюс 10, днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: вами Роман Калашников, и дальше «Золотая коллекция». Слушаем Лану Дель Рей, перед этим песня «Милен Фармер», которую считают своеобразным музыкальным ответом критикам. Певицу в свое время критиковали за излишне мрачную атмосферу в треках. Так вот, песня называется «Я люблю тебя, грусть», «Je t'aime, mélancolie». Ну а начнет нашу музыкальную подборку Билли Джоэл.
1: «Золотая коллекция», радио «Ульяновск».

«Молодая и красивая» «Young and Beautiful» в финале золотой коллекции этого часа Лана Дель Рей. А дальше немного рока «Three Doors Down», «Here Without You», а пока музыка, понятная без слов. Джаспер Форкс «River Flows in You».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Глава Ульяновска Александр Балдакин поднялся на одну строчку в национальном рейтинге мэров, заняв 55-е место из 88 по регионам по итогам апреля и мая. В предыдущем рейтинге он находился на 56-м месте. Рейтинг был опубликован Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», который оценивает работу мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России. Результаты исследования формируются на основе анкетирования и опроса экспертов. На новом мосту через Свиягу в Ульяновске уложили нижний слой асфальта. Работы велись с 27 мая до часу ночи 28 мая. За это время на стройплощадку доставили около 600 тонн асфальтобетона марки А22. Асфальт уложен на выравнивающий слой толщиной 7 сантиметров. Общая площадь покрытия составила свыше 3000 квадратных метров. Губернатор Алексей Русских подчеркнул, что строительство ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и поручил контролировать обеспечение объекта по ресурсами. Новый мост строится в створе улиц Шевченко и Смычки для улучшения транспортной связности города. Депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» внесли в Госдуму законопроекты о полном запрете продажи никотиносодержащей продукции и административной ответственности за торговлю вейпами и электронными сигаретами. Нарушителям предлагается ввести штрафы. Также планируется запретить оптовую и розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибаддинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Цель инициативы – предотвратить финансовые потери граждан и ограничить рост долгов по займам с высокими ставками. Запрет распространится на размещение рекламы рядом с социальными объектами и местами массового скопления людей. Авторы проекта уверены, что ограничения защитят россиян от недобросовестной рекламы займов. Ученые выяснили, почему золото не ржавеет. Все дело в особом расположении атомов на его поверхности. У обычного золота атомы упакованы очень плотно, а молекула кислорода не может расщепиться, чтобы вызвать окисление. В связи с этим золото не ржавеет и не тускнеет. Однако на наночастицах золота встречаются и менее плотные квадратные участки поверхности. На них кислород расщепляется гораздо легче, что делает такие частицы эффективными катализаторами. Это открытие объясняет разницу между свойствами обычного золота и золотых наночастиц, а также поможет создавать новые катализаторы, сочетающие коррозийную стойкость и высокую активность в реакциях окисления. Курс валюты на сегодня – доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, утром дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 13.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Московские парни, группа «Свинцовый туман». Я знаю, песня, которая прозвучала, кстати, в нескольких фильмах. Калашников с вами, дальше Мануар и Нелли, музыкальная считалочка 3-2-1.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошо узнаваемый, с такой хрипотцой или даже чуть сипловатый голос Бонни Тайлер, одна из крутейших ее песен, только что музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, у нас много классной музыки и дальше, сейчас «Танцы минус», «Игра», свежий рок-хит.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Утром дождь, ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. Ночью до +10, днем до +13.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: С вами Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что слушаем в ближайшую 10-минутку. Мы подобрались к золотой коллекции. В этом выпуске Серж Девант и Хэдли Addicted. Также нас ждут Майкл Джексон и Квин в золотой коллекции часа.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Серж Дивант и Хедли, Addicted, в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас Фидель Уикет, российский электронный музыкант с треком Wicked Angel.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
7: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: «Ночные снайперы», Диана Арбенина. Песня называется «Актриса». Сама Диана Арбенина тоже очень артистичная натура. Каждое ее выступление яркое, незабываемое. Однажды она сказала, цитата, «Я знаю все, что я делаю, не зря». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. А дальше новый хит называется «Stay».
1: Ульяновск-ФМ 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск-ФМ

0: Невозможно было не взлететь. Только что Jet Airliner, Мудрен Токен. Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. А дальше у нас с вами еще Rasmus, Living in a World Without You.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Легкого вам пока еще весеннего, вам вечера, хорошего настроения. И самое время уже заглянуть в нашу золотую коллекцию. В ней Vacuum, I Breathe, Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad и F.R. David. Он откроет золотую коллекцию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
4: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
4: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Sunrise Avenue в нашей с вами золотой коллекции. Далее Jam & Spoon, Set Me Free. До этого еще расскажу о погоде на последний рабочий. А чуть раньше очень красивая инструментальная композиция, которая уже унесет прочь все заботы этого дня. Она называется Moonlight Reggae.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитровграда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяется система передачи опыта и автономного техобслуживания. Сотрудники проходят обучение по бережливым технологиям. Глава Ульяновска Александр Балдакин отчитался перед депутатами о работе администрации за прошлый год, уделив внимание коммунальной инфраструктуре. Так, в прошлом году был проведен ремонт сетей на 4 крупных объектах. По нацпроекту отремонтированы участки водопровода номер 6 благодаря областному бюджету сети в Приволжской зоне в поселке Пригородной. Новые работки назначены на прокладке сетей для многодетных семей в Вышиевке, замена коллектора у 4-го инженерного проезда, реконструкция очистных сооружений левобережья. В планах на будущий год завершить строительство системы водоснабжения южнее Ишиевки в квартале Г и Д, продолжит ремонт 4 объектов водоотведения. Запланирована реконструкция Архангельского водозабора, ремонт водопровода в промзоне, а также система водоснабжения юго-западного микрорайона. В том числе завершить реконструкцию сооружений биологической очистки на левобережье. На новом мосту через Свиягу в Ульяновске уложили нижний слой асфальта. Работы велись с 27 мая до часу ночи 28 мая. За это время на стройплощадку доставили около 600 тонн асфальтобетона марки А22. Асфальт уложен на выравнивающий слой толщиной 7 сантиметров. Общая площадь покрытия составила свыше 3000 квадратных метров. Губернатор Алексей Русских подчеркнул, что строительство ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и поручил контролировать обеспечение объекта по ресурсами. Новый мост строится в створе улиц Шевченко и Смычки для улучшения транспортной связности города. Пирамида Хеопса в Гизе – единственное сохранившееся чудо света, которое стоит уже около 4500 лет, несмотря на землетрясение и утрату облицовки. Новые исследования объясняют ее устойчивость инженерными решениями. Пустые разгрузочные камеры над погребальной камерой фараона могли перераспределять нагрузку и гасить сейсмические колебания. Ученые установили 37 датчиков для фиксации микроколебаний, вызванных ветром, транспортом и природными процессами. Анализ показал, что грунта пирамиды реагирует на вибрации по-разному, что снижает риск резонанса. Внутри разгрузочных камер колебания значительно ослабевают, что подтверждает их роль в защите конструкции. Автор отмечает, что пока рано говорить о намеренной сейсмозащите, но результаты подчеркивают высокую точность древнего строительства. Курс валюты на сегодня: доллар 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Эта песня группы Nautilus Pompilius стала символом русского рока. Я хочу быть с тобой. Меня зовут Алена Богданова. Я пока еще здесь с вами. Добрый вечер. Легкого завершения дел на сегодня. А что касается музыки, далее у нас танцевальный Love Tonight.

0: Лаура Браниган. Песня называется «Самоконтроль», «Self-control». Контролировать разные процессы нам нужно утром и днем, а вечером после работы все это просто необходимо отпустить, чтобы как следует отдохнуть. А из музыки впереди у нас группа «Пицца».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы, тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк 6+.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Новый хит Тейлор Свифт на подходе. Но прежде я еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды «Челси» и «Московская Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман, дело было в Англии, их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года, но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и FIFA перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не

0: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней послушаем песню Адель с ее очень успешного альбома. Он называется «21», вышел в 2011 году и стал супер продаваемым во всем мире. Адель нам всем сразу очень понравилась, как только она появилась на сцене, а песня называется «Someone Like You». Кроме Адель, в нашей золотой коллекции Ace of Base, а еще Bad Boys Blue.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Опять на улице весна. Растаял лед, сошли снега.
2: А кто-то время не терял. Дизайн брусчатки заказал.
3: Красивый у соседа двор. А кто оформил вам декор?
2: Партнер надежный. Красный двор. Октябрьская 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Найду себе такого, как ты, но прошу, не забывай меня. Об этом спела модель Someone Like You в нашей с вами золотой коллекции. Aerosmith уже в новом часе. До этого еще расскажу о погоде на последней рабочей, а чуть раньше инструментальная музыка.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

До лета у нас с вами осталось всего-то 3 дня и 1 вечер. Прекрасно вам его провести. Далее Тедди Свимс. Послушаем его новый хит «Мистер Ноу Итл».

0: Наш с вами вечер украсила песня Патрисии Касс «Венеры на автобусных остановках». Далее послушаем Depeche Mode «Free Love».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Думаю продать машину. Показы, торги. На это просто нет времени.
3: Тогда тебе в «Авторай Эксперт». Выкуп авто за 2 часа.
4: Нужно срочно продать автомобиль. «Авторай Эксперт». Выкуп в день обращения. Деньги сразу. Наличными или на карту. Быстрая предварительная онлайн-оценка на сайте авторай.ру.
5: Реклама ООО «Авторай Эксперт». Город Ульяновск. Московское шоссе 1Д. Алексея Наганова, 14. ОГРН 116-732-506-98-34. Не оферта.
6: «Авторай Эксперт». Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: очереди у нас с вами золотая коллекция, а в ней появится великолепная Селин Дион, и она недавно объявила о своем возвращении на сцену. Селин Дион собирается дать 10 концертов в Париже. Кроме Селин Дион в нашей золотой коллекции Лаура Паузини, а еще Алф Вильс хитом «Begin Japan».
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: Аура Паузини, It's Not Goodbye в нашей с вами золотой коллекции. Я вам желаю прекрасного вечера, пока еще не прощаюсь, остаюсь здесь с вами. А далее послушаем Долорес Уриордан, Ordinary Day, до этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше музыка, понятная без слов, инструментальная композиция «Пасакалья».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В основе этой песни стих Сергея Есенина «Москва». Далее у нас с вами Арлинар Нинтори, но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксируют независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Прекрасного вам отдыха. Спасибо, что время проводите с нами. А далее трек, который подарит нам беззаботный вайб. Называется I Just Might Bruno Mars. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки. День ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы. Стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы. День напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
4: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Прекрасного вам вечера. Оставайтесь с нами. А далее Лемар. До этого еще Анна Романова расскажет гороскоп. На пятницу послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности. Как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы, день колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы, настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы, вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем плюс 12-14.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Open up your eyes.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.